0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Hören, was los ist.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Radio Osnabrück.